В заключение второго отделения Доницетти, дуэт Адины и Немарина из первого действия оперы «Любовный напиток».

Московская государственная академическая филармония продолжает концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Сегодня на сцене концертного зала имени Чайковского концерт «Закрытие фестиваля». Верди, реквием для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса, хора и оркестра. Исполнители. Произошли изменения в составе солистов. Сопрано Людмила Монастырская, Украина. Меццо-сопрано Мариана Пенчева, Болгария. Тенор Акилес Мачадо, Венесуэла. Бас Роберто Скандиуцци, Италия. Сводный хор в составе. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Государственный академический русский хор имени Свешникова. Художественный руководитель и главный дирижер Борис Тевлин. Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер Геннадий Дмитряк. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист Давид Грималь, Франция. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. В программе первого отделения концерта Иоганнес Брамс, концерт для скрипки с оркестром «Ре мажор», сочинение 77-е, в трех частях. Исполняет Российский национальный оркестр, солист Давид Грималь, дирижер Михаил Плетнев.

Мы начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. В программе второго отделения концерта Чайковский, сюита из музыки балета «Лебединое озеро», составлена Михаилом Плетневым. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Поросший лесом горный склон, домишко, мельница и речка. Пергюнд и молод, и силен, подходит к веткому крылечку. Забот немного в 20 лет, ему б гулять да веселиться, а мать идет за ним во след, и слышно, как она бранится. «Ох, и врешь ты! Это я-то! Поклянись мне, что не врешь!» «Вот еще! Ах, черт проклятый! Значит, все до слова ложь! Правда, чтоб я провалился! Матери бы постыдился! По обрывам в страдный день носишься, как окаянный! Встретился ему олень! Прибегаешь в куртке рваной, без добычи, без ружья! Но зато уж до вранья ты охотник настоящий. Ну и где ж тебя пропащий повстречался твой козел? Ветер злой меня завел за хребет в густой ольшанник. Заблудился я. И вот вижу, наст ногою бьет, ищет подо льдом лишайник. Сильный зверь, бока лоснятся, пышные рога ветвятся. Слышу, цокают копытца. Я в кустах успел укрыться, и к нему, подкравшись сзади, с осторожностью в засаде, на зазубренных камнях лег, прицелился, бабах! Он о землю головою грохнулся, но был живой. Ох, олень, таких и нет! Сел ему я на хребет, ноги вытянул пошире, ткнуть ему в загривок нож приготовился. И что ж, как он встал на все четыре, вышиб ножики ножны, чуть не сбросил со спины. И задрав кафтан рогами, как в тиски меня зажал, и огромными прыжками через Ендин поскакал. Страшен ендинский хребет, ты видала эти скалы? К тем вершинам ходу нет, всюду оползни, провалы. И глядятся эти горы в те зеркальные озера, что в ущельях залегли, в темных осыпях кремнистых, глубиной локтей на 300. И по горному хребту в снежной взвихренной пыли поднимались мы с оленем, как по каменным ступеням, в сказочную высоту. Уж такие небылицы. Побожился и соврал. Хоть бы Бог меня прибрал раньше, чем тебе родиться. Эх, пропал ты, Пер, пропал. Императором я стану. Ах ты, дурень голоштанный, спятил ты совсем с ума. Было время, я сама верила, что ты герой, да живешь ты болтовнёй. Помнишь, Ингрид, из Кикстада бегала ведь за тобой? Лучшего искать не надо, ведь у девушки земля, ведь у девушки поместье. Не играл бы в короля, все бы сладили честь честью. Так пойдем. Куда? В Хекстад? Поздно! Сам же виноват! Наказание Господне. Мас, теперь ее жених. Завтра обвенчают их. Пусть, а я пойду сегодня.

Ну вот, уже видны их стадо крыши. А вот я скрипку гутермову слышу, и халинг зазвенел, как водопад, сорвавшийся с отвесного утеса. А девки, да чего звонкоголосы? Проклятие, как хочется плясать! В ней столько чистоты, добра и света, трепещет вся, цепляется за мать, и только хорошеет от стыда, с молитвенником в белое одета, таких я и не видел никогда. Ты взрослая? Конечно, да. Хотя я в первый раз ходила причащаться. Не знаю, как к тебе мне обращаться. Я Сольвейг.

0: Хикстат вошли лишь осы хворостину, держа в руке, чтоб крепко всыпать сыну, как ей навстречу в бешенстве рыча бежит жених, стеная и крича: «Сюда, сюда, беда, погибель, стыд! Подумайте, Пергюнд!»
1: «Он что, убит?»
0: «Какой убит? Наверх глаза воздень, с моей невестой на горе!»
1: «Скотина!
0: Глядите, люди, лезет он к вершине, да так проворно, прямо как олень, и держит ее, как поросенка. Чтоб ты сорвался!»
1: «Тише, не споткнись,
0: он жизнью мне заплатит за девчонку!»
1: «Бог не позволит, лучше не клянись.

Разгневан, груб и в злости непритворной спускается Пергюнд тропою горной. За ним, мешая слезы и проклятия, бежит невеста в подвенечном платье. Прочь! Куда же мне идти? Разные у нас пути, общая у нас вина. Виноват лишь тот, кто слаб. К черту жалость, к черту баб, к черту, к черту! Но одна, вот она, мужская суть, столь безбожно обмануть, и за что ты, милый мой, поступаешь так со мной?

Нет, я не знал еще таких погонь. Вот это жизнь! В крови кипит огонь! Испытывать ожесточение власть, запруды строить, сосны корчевать, ломать, сопротивляться, убивать, а сказки прочь, наслужился их всласть.

душе печаль, а в горле смех. Ну а любовь, она одна на всех.

изгнан обманом чудесным в Ендине, в диких горах, пьяный по кручам отвесным девушку он нес на руках. Трижды безумная ласка, сладкий пастушечий мед, лживая бабкина сказка следом за мною идет. Долго мне мучиться, что ли, в месиве грязном тонуть? Соколы рвутся на волю, гуси торопятся в путь. Как перелетная птица, бросив родительский кров, я захотела креститься в чистой купели ветров и обновленным пригожим выйти на берег морской. Принцам, баронам, вельможам разве сравниться со мной? Что тебе, сын капитана, если осудят твой бунт? Ты из великого клана. Быть тебе первым, Пергюнд.

Сладко в сиянии звездном поет соловей, дивным видением женщина в платье зеленом, пенью внимая, идет по уснувшей траве. Пер провожает шаги ее взглядом влюбленным. Будь мне женой, заживем в нашем доме, как королева, ты никогда не узнаешь ни горя, ни мужнина гнева. Косы не стану я драть, и твою белоснежную кожу буду беречь. Ни иголки не тронешь, ни прялку, и не побьешь. Да на что это будет похоже, если и принц у принцессы объявится с палкой? Разве ты принц? Ну, конечно. Тебя я не ниже. Горный король мой отец. Мы похожи, я вижу. Белое черным зовем мы, а черное белым. Полную доверху чашу зовем мы пустой. Толстого тощим зовем, а худого дебелым. Гоним достойное, мерзость зовем красотой. Доброго злым именуем, а друга врагом. Грязью зовем чистоту, а водою огонь. Вот мы с тобой и поладили, мой дорогой, вот мы и пара, еще бы, как два сапога. Это прекрасно, но где же наш свадебный конь? Едем, невеста, теперь мне дорога одна. Но мой скакун, заворачивай Вронские скалы. Ух, где ты только такого коня отыскала? Дивный рысак, по осанке порода видна.

Оставив позади лесную тишь под ветром злой судьбы, подобно пуху, в ущельях мрачных гор ты, Пер, летишь в мир троллей, кобальдов и духов!

0: Дворец подземный, царские хоромы, теснятся тролли, кобальды и гломы, Пергюнт жених, и трудно входит в роль. Все тонет в крике, шуме, гамме, громе, и в центре зала, в золотой короне, на троне восседает тролль-король.
1: Полцарства сразу я тебе дарую, когда умру, получишь и вторую. Учти, однако, будущий мой зять, вначале клятву ты обязан дать. Или договор расторгну я с тобою, и не уйдешь отсюда ты живой. Клянись забыть и дом родной, и мать. Клянись, что ты не будешь вспоминать того, что за границей ронских круч, и никакой на свете светлый луч, ни светлый подвиг не пленит твой взор.
0: Как зять, я принимаю уговор.
1: Но ты под небом солнечным рожден, воспитывал тебя иной закон. Прибудь собой, таков девиз людской, а наш девиз – довольствуйся собой. И далее забудь свой прежний вид, надень наряд, который в рондах сшит. Здесь все свое, лишь банты для хвостов нам поставляют из чужих краев.
0: Мне это ни к чему, я без хвоста.
1: Как видно, голова твоя пуста, и это жаль. А, впрочем, выход прост. Тебе дарую мой парадный хвост. Ну, обо всем договорились мы, мой сын. Я вижу, все утомлены, развлечься не мешало бы сейчас. И дочь моя станцует пусть для нас.

0: Ну?
1: Что ты видишь? Только без вранья.
2: Корову со смычком заметил я. А рядом пляшет в золотых серьгах грязнющая свинья на двух ногах.
1: Да, вот она, природа человечья. Какие ей ни наноси увечья, она кровавой коркой зарастет, но выстоит и опрокинет гнет. Да, человечность – тягостный недуг. Придется полечиться, милый друг. Твой левый глаз мы малость перекосим, и нашу жизнь ты будешь видеть криво. Зато решишь, что в рондах все красиво, а правый глаз мы вырежем и бросим. Намного легче станет жить тебе. Какую злую роль в людской судьбе играют слезы? Ты согласен с нами? Зачем же сохранять источник слез? Не проще ли пожертвовать глазами?
2: Спаситель также нечто произнес насчет того, что нужно вырвать глаз, который лжет и искушает нас. Но что же я потом за целый век ни разу не взгляну, как человек?
1: Ни разу.
2: Ну, тогда благодарю.
1: Кто попадает к горному царю, тому уже назад дороги нет. Быть мерзким троллем до последних лет, суть человечью спрятав под замком,
2: довольно, мне плевать на ваш закон.
1: Таких речей не слышали давно мы. А ну-ка, тролли, кобальды и гномы, об стенку лбом его, кусать его, терзать, сожрать живьем, на клочья разорвать!

Да пропади ты, образина! Уймись, хвостатая скотина! Мне больно, отпусти, отстань! Отродье дьявольской дрянь! Прочь от меня, свиная харя! Да будьте прокляты вы, твари! Вы всюду, некуда бежать! Мне не спастись.

Эй, ты кто? Я сама. Так позволь мне пройти. Пробивайся, как знаешь, кривую не сдвинуть с пути. Эй, ты кто? Я сама. Ты не начал бы так свою речь. Я начну и сильнее, окончит мой меч. Берегись меня, сотни Саул побивал. Я же несколько тысяч сразил наповал. Эй, ты кто? Отвечай мне скорей! Я сама. Непонятно для сердца, темно для ума. Говори, кто ты есть? Я большая кривая. Прочь с дороги, кривая. Тебя я не знаю. Нет, сторонкой пергюнт. Я привык на пролом. Кто-то ранен, упал, как вас много кругом. Ты ошибся. Единственно в мире кривая. Сотни раз меня ранят, но я убиваю. Я везде. От меня не уйти ни на шаг. Меч мой проклят, но силу собрал я в кулак. Что ж, попробуй, Тергюнд, кулаком, головой. Ха-ха-ха. Потягайся с великой кривой. Ни назад, ни вперед, никуда не могу, словно я в заколдованном замкнут кругу. Никуда не пройду, будто стены растут из земли, и повсюду она, под ногами, вблизи и вдали. Покажись! Назови свое имя! Кривая. И не мертвая, кажется, и не живая. Защищайся! Кривая с ума не сошла. Бей! Кривая не бьет. Ты с того начала. Нет, без всякой борьбы побеждает кривая. Кабы кобальт меня пригрозился проткнуть или бросился на спину тролль годовалый, я бы справился с ними еще как-нибудь. Эй, кривая, послушай! Ну вот, задремала. Что? А в силе твоей убедиться мне можно? Нет. Большая кривая разит осторожно. Во власти моей

Слушай, девушка, ты меня хочешь спасти? Так скорей подними свои глазки овечьи, да молитвенник ведьме в лицо запусти. Наш он.

вся борьба бесполезна, теряет сюжет наша повесть, и, цепляясь за жизнь, мы теряем свободу и совесть.

Видеть его трудно, пока он не мой. Нет двух женщин, любовь у него за спиной.

Ведь помнится в Писании, слова такие есть о покаянии. Но у меня молитвенника нет, и путеводных звезд заветный свет сквозь заросли лесные не пробьется. Раскаяние, пускай оно дается ценою жизни или долгих лет, но вдребезги разбить тепло и свет и из осколков склеивать улыбку, лицо, глаза, так можно склеить скрипку, но колокол нельзя. Нельзя топтать цветок весенний на лугу. Как жаль за вожделение и такая плата. О, Сольвейк, ты, кем жизнь богата, мое сияние, горный мой хрусталь.

Закат догорел, догорает очаг, дров некому в пламя подбросить. На ложе убогом с тревогой в очах ждет сына беспутного Осы. Да, поздно, неужто совсем не придет? Послать бы за ним, да кого же? Одна я осталась, и ноги как лед, а время-то тянется, Боже. Заранее знать бы, что будет беда, я только ему бы сказала, как сильно, всем сердцем любила, всегда. Хоть странник какой запоздалый забрел бы. О, Господи, ты ли, сынок, со мною? Мне тяжко, старая, пора собираться. Мой срок недалек, подходит конец, умираю. Укрою, присяду к тебе на кровать, прильну к твоему изголовью, и все твои сказки верну тебе, мать, с игрой, с прибавуткой, с любовью. Ты лучше бы, Пер, почитал мне псалмы. Не то заберет меня пламя. Эх, в Сурьямурья позваны мы. Там принцы кутят с королями. Карета, кровать, кот, наш конь боевой. А ты отдохни, ради Бога. Ведь правда, с такой лихою ездой недолгою будет дорога. Да, вот мы и в замке, сплясать бы пора, пусть песня уносит печали. Кого-то я вижу, святого Петра, при входе стоит он с ключами. Что, Петр, надоело стоять на часах? Послушай, средь моря людского есть сердце одно, и на всех небесах не сыщешь ты сердца такого. Эй, мать, говорил я, доехать пустяк, совсем невеликое дело. Ну что ты молчишь? И глаза не блестят, и странно лицо побелело. Я сын твой, твой мальчик. Ответь мне, я твой. Не надо так пристально, слышишь, как лихо сюда прискакал вороной. Да ты уже больше не дышишь. Спасибо за брань, за счастливые дни, за сказку, прибежище грез. Ты мне на прощанье лишь тихо шепни, как славно тебя я довез.

Какое утро! Свежесть, птичьи трели. Природа дарит нам свои красы. Цветы ковром роскошным запестрели, и на травинках капельки росы.

Ушел и даже не простился. Оставил Сольвейк вечно ждать. И, схоронив родную мать, за счастьем в странствие пустился. Гадали, леял мысль одну – найти себя и стать богатым. С бесчестно обретенным златом корабль его пошел ко дну. Он снова нищий, царь царей, и вот его по воле рока заносит в Африку, в Марокко, в ветвях спасаться от зверей. Он слышит странный разговор, что от погони, прячась тщетно, вели в тумане предрассветном торговец краденным и вор.

Судьба спасает все-таки меня. Тут дивный конь, одежда, сбруя, шпоры. Да, воля может двигать даже горы, но чтобы она могла седлать коня... Я был невольник на чужой галере. Я наживался в мелочной афере. Теперь я понял, на таком пути еще никто не мог себя найти. Нет, лучше быть пророком. Это свято. Тут ясно до конца, на чем стоишь. Тут за успех свой ум благодаришь. Да, лишь свой ум, ни серебро, ни злато. Конечно, мне не случай здесь помог. Предназначение, значит, я пророк. Проехать по пустыне на коне и стать пророком – это вот по мне –

Я повстречал девчонку, дочь природы. Она меня спросила: «Ты пророк?» О, Господи, что я ответить мог? Я ей не лгал, но у меня был слог пророческий. А коль разоблачат, пожму плечами и уйду назад. Мне все равно, со мной моя свобода. Танцуя, нитро, сладостный кокос, твой тонкий аромат нежней роз, и в грации твоей есть трепет лани, ты вся источник неги и желаний. Танцуй же, в созерцании дивных ног разгонит скорбные мысли пророк».

0: Побудь со мной, прелестное дитя. Я восхищен тобою, не шутя. И я клянусь, что ты достойна рая. Ведь у меня же нет души, пророк.
1: Но ты ее получишь, дай мне срок.
0: Да где же ее возьмешь ты?
1: Воспитаю. Я, впрочем, сразу про себя сказал, что девушка ты мелкая, пустая, но что душе здесь тесно, не поверю. Пойди сюда, я череп твой измерю.
0: Ну вот, нашлось местечко. И душой владеть ты будешь, хоть и небольшой. О, женщины, вы падки на обман, и вас за это осудил Создатель. Но в этом прелесть, и один писатель сказал: «Das ewig weibliche».

Послушай, Анитра, не страшен песок. Я поведу тебя, нежный цветок, коль меня солнечный хватит удар и шаловливость мою покарает. Ты не тверди мне, дитя, что я стар. Юность одна шаловливой бывает. Видно, пророк в твои сети попал. На тебе этот прекрасный опал. Как твое сердце богато любовью, вот тебе перстень, носи на здоровье. Пусть наш корабль с тобою тяжелый далек, я подарю тебе свой кошелек. Как? Ты ударила плетью меня? Стой же! Куда ты? Верни мне коня!

Да, я на перепутье пока, и не свалять бы снова дурака. Коммерция – негодное занятие, любовный пыл – затрепанное платье. Где цель найти достойную стараний? Я двинусь в путь открытий и исканий. Писать я буду, как велел мне Бог, об алчности умчавшихся эпох. Я понял свой талант, и в этом счастье. Я сделаюсь собой, в конце концов, без внешнего богатства и без власти. Исследователь должен быть таков. Я стану императором страны, границы коей глазу не видны, которой имя гюнтовское я, моя душа, империя моя. Итак, Египет всех веков загадка, теперь со мной для записей тетрадка, у ног колосса я найду приют, я слышал утром статуи поют.

Из статуи мертвой доносится стон, как тайна ожившая древних времен. Сколь странен пугающий голос былого, я слышал слова, но не понял ни слова. Как мне постыла жизни кутерьма, к чему седых веков секрет искомый? Мне кажется, или я сошел с ума? Откуда этот голос столь знакомый?

О, слава Богу, что, надев тюрбан, я не забыл морали христиан, не изменил ни родине, ни вере. И что мне делать на чужой галере? Уж лучше жить на родине своей, среди сердечных и простых людей, кто помянуть добром бы мог меня и на могилу положить венок. Жизнь позади, в душе одна тоска, корабль в пути, и родина близка. Пергюнд глядит на север, брови хмуря, откуда ветер своим тучи гнал, откуда поднимался мощный вал, откуда грозно надвигалась буря.

Религия – благо, пустые слова. Душа человека для веры мертва. Ни добрых порывов, ни высших стремлений, ни страха такого, что пасть на колени. Что правда, что совесть. У бурной стихии другая мораль и законы другие. Стихия не смотрит, кто добрый, кто злой, и трудно на море остаться собой. Тут все как один устремятся на дно, и боцман, и повар, и я заодно.

Эр, ты кукушка? О чем ты поешь? Луковкой дикой ты жил и умрешь. Смерти голодной сгодишься ты в пищу. Луковка, дай-ка тебя я очищу. Верхний лоскутик твой, грязный и хрупкий, тот, что от бури спасался на шлюпке. Дальше почистим, рассмотрим вон ту, запахом пера несет за версту. Россыпи золота, верь, особняк. Это пергюнд, только сок в нем иссяк. Этот лоскутик похож на корону, этот пушнину искал у Гудзона. Выкинуть надо и чистить опять. Этот хотел археологом стать. В этом и сила, и свежесть, и сок, только он лживый насквозь, как пророк. Этот вот нежный пахучий листок напоминает блаженный Восток. Эти последние, верно, больны и по краям совершенно черны, напоминают моих чернокожих, совесть больную служителей Божьих. Перья, покровы, уж верно, пора до сердцевины дойти, до ядра. Создал же Бог бессердечную штуку. Нет никакой...

Пепел, чад и пыль столбом, вот бери и строй свой дом. Все истлело изнутри. Что ж, гробницу мастери, байки, выдумки, мечты мертвыми на свет родились, лжи и вымысла пласты пирамидой взгромоздились. Совесть черная молчит, ложь сверкает, словно щит. Между сказочных химер пьяный ветер своим бродит и с ума тем воем сводит архитектор Цезарь Перр. Слышен детский голосок, радость в нем или тревога? Ах, клубок, еще клубок, сгиньте, дайте мне дорогу!

Так как же мне теперь держать ответ за то, чего и не было, и нет, за все, что не сберег, сломал и бросил? О, Господи, я слышу голос Осе.

Эх, сынок, сынок, ты плохой ездок, не довез шельмец, в снег свалился ласки. Где же твой дворец из волшебной сказки? Думал ты, что кот в рай нас привезет?

О, осуди меня, поведай, сколько зла. О, Боже, он пришел, как я его ждала. Скажи, что грешен я, ты будешь мне судьей. Тебе я не судья, единственный ты мой. Смерть за спиной моей и требует ответа. О, Сольвейк, боль твоя, ответ меня достойный. Мою простую жизнь ты сделал песней стройной. С тех пор, как ты пришел, мне светом стала тень. Я дождалась тебя. Благословенно лето, когда передо мной предстал ты в духов день. Так значит, я погиб? Нет, все пойдет иначе. Но если и тебе не разгадать задачи, какой? Скажи. Где был Пьер Гюн до этих пор? Где был самим собой, созданием Творца? Скажи, когда и где не прятал он лица? Иначе я уйду в туманы глубоко, иначе я пропал. Но это же легко, когда я правдой жил. В согласии с судьбой, когда я сильным был, и где я был собой. О, если знаешь ты, то истину яви. В моей надежде, вере и любви.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт абонемента «Великие инструментальные концерты». Исполнитель – Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В первом отделении Бетховен, концерт номер 5 для фортепиано с оркестром, ми бемоль мажор, сочинение 73, в трех частях. Исполняет оркестр, солист Николай Луганский. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Во втором отделении Брукнер, симфония номер 9, ре минор, авторская редакция. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Сегодня исполняется 220 лет со дня смерти Вольфганга Амадея Моцарта. Этой дате посвящен сегодняшний концерт. Программа «Экзультате юбиляте», Кёхель 165, в трех частях. Солистка Евгения Сорокина, сопрано. Партия органа Мариана Высоцкая. Реквием, Кёхель 626, части. Реквием Этерном, Кирие, Диес Ире, Туба Мирум, Рекс Тременде, Рекордаре, Конфутатис, Лакримоза, Домине Иезу Христе, Хостиас, Санктус, Бенедиктус, Агнус Дей, Люкс Этерна. Солисты. Заслуженная артистка России Белла Кабанова, сопрано. Маргарита Некрасова, меццо-сопрано. Борислав Молчанов, тенор. Андрей Борисенко, бас. Аве Верум, корпус. Кёхель, 618. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и дирижер Владимир Минин.

0: Дамы и господа, Московская филармония
1: и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В программе принимают участие Государственный академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, профессор Борис Тевлин, детский хор «Весна», художественный руководитель хора, заслуженный артист России, лауреат премии Москвы Александр Пономарев, дирижер Надежда Аверина. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Густав Малер. Симфония номер 3, ре минор для контральто, женского хора, хора мальчиков и оркестра в 6 частях. Солистка Михоко Фуджимура, Япония, дирижер Семен Бычков, Соединенные Штаты Америки.

уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны.

Начинаем концерт «Новый год» с Российским национальным оркестром. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». В первом отделении Антонио Вивальди. Времена года. Весна, лето, осень, зима. Солисты Кристоф Барати, Сергей Крылов. –

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Жорж Бизе. Сюита для оркестра номер один из музыки оперы «Кармен». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Татарников.

Камиль Сен-Санс. Хованес. Для скрипки с оркестром. Ми-мажор, сочинение 83. Солист Кристоф Баратти.

Камиль Сен-Санс. Интродукция и рондо капричиозо для скрипки с оркестром. Ля минор, сочинение 28. Солист Сергей Крылов.

Пабло Сарасате, «Кармен». Концертная фантазия на тему оперы Бизе для скрипки с оркестром. Сочинение 25-е. Солист Сергей Крылов.

Московской филармонии представляет Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Трепнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Глазунов. Торжественная увертюра. Ре мажор, сочинение 73-е. Исполняет оркестр дирижер Михаил Трепнев.

стане расійським національним.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт абонемента «Новое поколение мировых звезд». На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Хосе Серебриер, Уругвай. Солистка Вильде Франк, скрипка Норвегия. Петр Ильич Чайковский, серенада для струнного оркестра, до-мажор, сочинение 48-е, в четырех частях. Исполняет оркестр, дирижер Хосе Серебриер.

Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром. Ре минор, сочинение 47-е, в трех частях. Солистка Вильде Франк.

закончилось первое отделение концерта «Антракт». Константинович Глазунов. Симфония номер 4, ми бемоль мажор, сочинение 48-е, в трех частях. Симфония посвящена Антону Рубинштейну. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Хосе Серебриер.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В концерте принимает участие Московский синодальный хор, художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Начинаем первое отделение концерта. Митрополит Илларион Алфеев. Два хора акапелла. «Во царствие Твоем тебе поем». Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Александрович Черепнин. «Хождение Богородицы по мукам». Оратория для солистов, хора и оркестра. Солисты. Глаз Божией Матери Полина Шамаева. Глаз Святого Архангела Михаила Антон Зараев. Чтец Владимир Лебедев. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Николай Семенович Голованов. Четыре хора акапелла. «Не рыдай мне, мати», посвящено Чеснокову. «Воскресение Твое, Христе Спасе», посвящено Смоленскому. «Тебе поем», посвящено Неждановой. Соло в хоре «Любовь Темнова». «Свете тихий» посвящено Рахманинову. Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Семенович Голованов. Сюита из оперы «Царица Юрата». Ноктюрн, грустный вальс, пляска чудищ морских. Исполняют Российский национальный оркестр, Московский синодальный хор, солисты Надежда Смирнова, Вячеслав Зыков, дирижер Михаил Плетнев.